сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Зачем-то сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Снова голос сорвался на крик, а спеть хотелось потихоньку. Спеть хотелось потихоньку.

0: Infinity.
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 7 июля ожидается облачная погода. В утренние, дневные и вечерние часы пройдут слабые дожди. Ветер переменных направлений слабый. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 12-14, а днем 19-21 градус тепла. В понедельник 8 июня ночью без осадков, днем также пройдут небольшие дожди и 23-25. Во вторник также пройдут дожди, днем 22-24. В среду погода наладится, выглянет солнце и потеплеет до плюс 26. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: который заставить потребителя забыть обо всем остальном мире хотя бы на мгновение.
1: Клифтон Тёрнер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83.
5: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца.
4: А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
6: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-912-712-105.
2: Радио Инфинити.
7: Судьба моя, судьба. Не один я на столбах. Кем я был и кем я стал.

папа тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на заднее, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
1: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: Ежегодно 7 июня, начиная с 2015 года, в России отмечается День краудфандинга. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов, сайт planeta.ru. Краудфандинг от английского «толпа» и «финансирование» — это народное финансирование или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги, как правило, через интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно перевести как «с миру по нитке». Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, в современном обществе бывают совершенно разные. Реализация какого-либо продукта, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков, финансирование стартап-компаний, малого предпринимателя, частного бизнеса, политических кампаний и многое другое. Можно сказать, что краудфандинг – это один из современных способов привлечения финансовых средств. И сегодня это действительно работающая модель, успех которой уже подтвержден конкретными примерами. Ведь для предпринимателей он стал реальной альтернативой в деле привлечения денег для своего нового или действующего бизнеса, а также для финансирования новых продуктов или услуг. Схема получения средств состоит в объединении различных сумм от большого количества людей. Будь то вклад размером 100 рублей или же более 1 миллиона.
5: 7 июня 1632 года в индийской державе великих моголов заложен мавзолей Тадж-Махал. Мавзолей Тадж-Махал был заложен в Агре, тогдашней столице Индийской империи великих моголов, в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах Джахан, с юностью увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем до нас дошло и имя главного архитектора, мусульманина Устад Иссы. В работе принимало участие более 20 тысяч человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам Тадж-Махал стоит на западной стороне комплекса, на берегу реки Джамуны. Парк делится на 4 равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждая из них, в свою очередь, делится еще на 4 части более узкими каналами.
3: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: рынок перенасыщен товарами, побеждают те бренды, которые умеют удивлять в рекламе.
1: Терренс Эллис.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июня Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Инфинити».

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Дельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
2: Водолей сегодня столкнутся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете себя укорять, что столь нерационально потратили последний день перед новой рабочей неделей.
0: Рыбам сегодня стоит отказаться от публичных выступлений или от признаний в своих пылких чувствах. Пока вы не испытываете полной уверенности в себе, перечисленные мероприятия будут

0: Смоленской области, 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 7 июля ожидается облачная погода. В утренние, дневные и вечерние часы пройдут слабые дожди. Ветер переменных направлений слабый. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 12-14, а днем 19-21 градус тепла. В понедельник 8 июня ночью без осадков, днем также пройдут небольшие дожди и 23-25. Во вторник также пройдут дожди, днем 22-24. В среду погода наладится, выглянет солнце и потеплеет до плюс 26. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
10: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: Все мы любим смотреть кино и часто устраиваем просмотры любимых фильмов дома на уютном диване в дружеской компании. Сегодня ознакомиться с новинками киноискусства, а также посмотреть любимое кино в домашних условиях – дело нехитрое. Но 50 лет назад надо было найти и записать любимый фильм на видеомагнитофон, чтобы потом посмотреть его в любое время. Первые домашние видеомагнитофоны, или видики, как их называли, стала выпускать корпорация Sony. Первые аппараты были дорогостоящими, созданы для бизнеса и учетных центров, но уже подходили для домашних условий. Видео записывали на магнитную пленку, которая вмещала 45 минут записи. Презентация первого домашнего видеомагнитофона состоялась 7 июня 1965 года, поэтому сегодня есть повод отметить день рождения этого чуда домашней техники.
1: Радиостанция «Infinity».

0: области 8 утра.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В воскресенье 7 июля ожидается облачная погода. В утренние, дневные и вечерние часы пройдут слабые дожди. Ветер переменных направлений слабый. Давление 746 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 12-14, а днем 19-21 градус тепла. В понедельник 8 июня ночью без осадков, днем также пройдут небольшие дожди и 23-25. Во вторник также пройдут дожди, днем 22-24. В среду погода наладится, выглянет солнце и потеплеет до плюс 26. Хорошей вам погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории Е, зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. 8-910-723-13-83.
5: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радио Инфинити.

0: рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
0: Реклама.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.

0: удачной рекламы умение услышать скрытые мечты публики.
1: Пауло Коэльо.
2: Реклама. Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июня Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я. Ну как?
7: Вау, чисто.
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Дельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ Патриот получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ Патриот получит масштабный рестайлинг. Появится дизельный двигатель, новая шестиступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и шестиступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19, 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхний Непровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: «Радио Инфинити».

0: реально хорошая реклама звучит как приглашение стать частью интересной истории.
1: Александра Солодовникова.
0: Реклама.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радиостанция Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Открытый чемпионат Франции по теннису в женском одиночном разряде завершился победой Миры Андреевой. 19-летняя российская теннисистка обыграла со счетом 6-3, 6-2 представительницу Польши Майю Хвалинскую, которая занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге. Это первый турнир большого шлема, который Мира выиграла в своей карьере. Кстати, последний раз в женском одиночном разряде на Ролан-Гаррос выигрывала российская теннисистка 12 лет назад. Тогда Мария Шарапова обыграла румынку Симону Халеп. И юниорский Ролан-Гаррос выиграла пока еще представительница России Алиса Октябрева. Обыграла китаянку Синжань Сунь со счетом 6-2, 6-1. Алисе 17 лет, она живет в Чехии и в скором времени получит гражданство этой страны. Российский вратарь Тампа Андрей Василевский получил престижный приз Визина Трофи, награду, которая вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Второе место занял еще один россиянин Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс, третий американец Джереми Свейман, выступающий за Бостон. Что касается Василевского, то он уже раз был обладателем Визина Трофи. Это было в 2019 году. Андрей — двукратный победитель Кубка Стэнли. В составе сборной России он выигрывал чемпионат мира в 2014 году. Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов стал бронзовым призером чемпионата Азии, который прошел в Улан-Баторе. Спортсмен набрал 7 очков из 9 возможных. Столько же у еще одного российского шахматиста Савы Витохина, который стал четвертым на этом турнире. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевку на Кубок мира. 10-е место занял 11-летний российский уникум Роман Шакджиев, который набрал 6 очков. Он стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Склеров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге. Александрова и Никита Склеров добыли золото в произвольной программе смешанных дуэтов, а Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. И в заключение выпуска о регби. Чемпионы страны из клуба «Стрела Акбарс» с минимальным преимуществом в гостях обыграли пензенский «Локомотив» 14-12. Команда из Казани в первых четырех турах трижды выиграла и один раз проиграла. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: идеальное сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712.

Все мы любим смотреть кино и часто устраиваем просмотры любимых фильмов дома на уютном диване в дружеской компании. Сегодня ознакомиться с новинками киноискусства, а также посмотреть любимое кино в домашних условиях – дело нехитрое. Но 50 лет назад надо было найти и записать любимый фильм на видеомагнитофон, чтобы потом посмотреть его в любое время. Первые домашние видеомагнитофоны, или видики, как их называли, стала выпускать корпорация Sony. Первые аппараты были дорогостоящими, созданы для бизнеса и учетных центров, но уже подходили для домашних условий. Видео записывали на магнитную пленку, которая вмещала 45 минут записи. Презентация первого домашнего видеомагнитофона состоялась 7 июня 1965 года, поэтому сегодня есть повод отметить день рождения этого чуда домашней техники.

0: радио Infinity.
1: Всем привет! Я певица Лекси. Я родилась и выросла в родном городе Дорогобуж. Именно для вас мне хочется спеть свою новую авторскую песню «Не найти слова», только на радио Infinity.

0: Какова цель рекламы? Заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. 8-910-723-13-83.
4: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
6: Радиостанция «Инфинити».

0: Правильная реклама показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Федор Достоевский.
0: Реклама.
2: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 тысяч 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 тысяч 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 тысяч 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 тысяч 500 рублей за смену. Горничных. От 19 тысяч 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 тысяч 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: Ежегодно 7 июня, начиная с 2015 года, в России отмечается День краудфандинга. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов, сайт planeta.ru. Краудфандинг от английского «толпа» и «финансирование» — это народное финансирование или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги, как правило, через интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно перевести как «с миру по нитке». Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, в современном обществе бывают совершенно разные. Реализация какого-либо продукта, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков, финансирование стартап-компаний, малого предпринимателя, правительства, частного бизнеса, политических компаний и многое другое. Можно сказать, что краудфандинг – это один из современных способов привлечения финансовых средств. И сегодня это действительно работающая модель, успех которой уже подтвержден конкретными примерами. Ведь для предпринимателей он стал реальной альтернативой в деле привлечения денег для своего нового или действующего бизнеса, а также для финансирования новых продуктов или услуг. Схема получения средств состоит в объединении различных сумм от большого количества людей. Будь то вклад размером 100 рублей или же более 1 миллиона.
1: 7 июня 1632 года в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал. Мавзолей Тадж-Махал был заложен в Агре, тогдашней столице Индийской империи Великих Моголов, в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах-Джахан, с юностью увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем до нас дошло и имя главного архитектора, мусульманина Устад Иссы. В работе принимало участие более 20 тысяч человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам Тадж-Махал стоит на западной стороне комплекса, на берегу реки Джамуны. Парк делится на 4 равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждая из них, в свою очередь, делится еще на 4 части более узкими каналами.
8: А в этот день события, ставшие историей.
5: Радио «Инфинити».

0: творческий подход в рекламе позволяет превратить обыденный продукт в объект желаний и восхищения. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: всех знаков сегодня возникнет непреодолимое желание путешествовать, общаться и флиртовать с представителями противоположного пола. Приподнятый эмоциональный окрас этого дня отлично подходит для семейных поездок или для выражения симпатии в адрес конкретного человека.
1: Звезды говорят.
2: Овны сегодня будут слишком бурно реагировать на происходящее. Вами не останется незамеченным тот факт, что соседи сделали какое-то крупное приобретение. Вы начнете переживать по этому поводу и помчитесь в магазин, чтобы сделать не менее дорогую покупку.
0: Тельцам с большим трудом будут удаваться ведение важных переговоров. Причиной тому станет непонятная неуверенность в себе. Если вы действительно хотите услышать «да» от своей зазнобы, примерьте свою доброжелательную улыбку и ведите себя чуть смелее.
2: Близнецы в этот день будут придирчиво и скрупулезно относиться даже к повседневным домашним делам. Когда вы выполните все свои обычные обязанности, вам захочется проконтролировать, как справляются с подобного рода заданиями все остальные члены семьи.
0: Раки в этот день сами придумают повод для переживаний и тревог. Вы сначала в одиночестве будете горевать над этими несуществующими проблемами, а затем попытаетесь подключить к столь важному мероприятию близких членов своей семьи.
2: Львы будут заразительно оптимистичны и веселы. Ваше настроение постепенно распространится на всех родственников и друзей, а потому в этот день вы будете окружены бесконечным морем улыбок, шуток и позитива.
0: Девы в этот день сильно повздорят со своим близким приятелем. Пока вы и этот человек выясняете, кто прав, а кто виноват, в вашем общем окружении произойдет неприятное происшествие. Решая проблемы, возникающие у вашего знакомого, вы и ваш друг незаметно для себя заключите перемирие.
2: Весы сегодня окажутся во власти чьего-то негатива. Ваше приподнятое настроение исчезнет в никуда, как только кто-то из близких людей устроит громкий скандал, отыскав подходящий повод в одной из мелких бытовых ситуаций.
0: Для скорпионов повышается риск попасть в неприятности по вине незнания действующих законов. Не исключено, что вам придется выплачивать крупный штраф, так как вы не заметите дорожный знак или пересечете разметку в неположенном месте.
2: Стрельцы сегодня будут до неприличия придирчивы и ревнивы. После скандала, который вы устроите в присутствии посторонних людей, ваша вторая половинка замкнется в себе или отправится на несколько дней погостить у близких родственников.
0: Козероги сегодня захотят получить новую порцию свежих эмоций. Вы пригласите всю свою семью в театр или в музей, но никто из родных не поддержит ваше стремление провести жаркий летний денек по столь малоинтересному сценарию.
2: Водолей сегодня столкнулся с катастрофической нехваткой времени. Пытаясь успеть все и везде, к вечеру вы испытаете огромную усталость. В этот момент вы начнете

Новости спорта. На открытом чемпионате Франции в женском одиночном разряде Мира Андреева, обыграв 6-3, 6-2 польскую теннисистку Майю Хвалинскую, стала самой молодой чемпионкой грунтового шлема с 1992 года. В тот год 18-летняя Моника Селиш добыла свой третий подряд титул в Париже. Первый трофей на Ролан-Гаррос американка взяла в 1990 году в возрасте 16 лет. Тренер Андреевой Кончита Мартинес после успеха своей подопечной сказала: «Это был очень долгий путь с большим количеством взлетов и падений. Ей 19 лет, она учится и набирается опыта, но на этом Ролан-Гаррос она была максимально сосредоточена, очень активна, она была открыта к тому, чтобы слушать и делать все необходимое для победы на турнире Большого Шлема. Я очень горжусь этой работой», — сказал Мартинес на пресс-конференции в Париже. В Национальной баскетбольной ассоциации впервые в истории баскетболисты Нью-Йорк Никс начали финальную серию с двух гостевых побед. Несмотря на все старания лидера Сан-Антонио Виктора Вембаньямы, который набрал 29 очков, но Нью-Йорк все равно выиграл с преимуществом всего в одно очко. Счет встречи 105 на 104 в пользу Никс, и следующий матч намечен на 9 июня, и пройдет он в Нью-Йорке. Считанные дни остаются до открытия чемпионата мира по футболу, в котором сыграют впервые 48 сборных. Команды проводят последние товарищеские матчи перед Мундиалем. В Чикаго встретились два участника предстоящего турнира — сборные США и Германии. Немецкая команда уже на второй минуте счет открыла. Отличился Хаверц. Итог 2-1 в пользу Германии, которая сыграет на чемпионате в одной группе с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором. У футболистов США в соперниках Парагвай, Австралия и Турция. Из других контрольных встреч обращает на себя внимание победа португальцев 2-1 над Чили, а Швейцария и Австралия сыграли 1-1 в ничью. Главный тренер футбольной сборной Франции Дидье Дешам высказался о перспективах национальной команды на этом чемпионате мира. «Мы не фавориты, но мы едем туда, чтобы всех разгромить. Я не говорю, что мы выше фаворитов. Я говорю, что мы сильнее всех остальных. Мы это сделаем. Все сведется к этому. В любом случае, чтобы добраться до вершины, нам придется победить всех, кто стоит перед нами», — подчеркнул Дешам. У французов стартовый матч 16 июня с Сенегалом, потом игра с Ираком и на закуску с Норвегией. Это были спортивные события, достойные вашего

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова и Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
3: «Радио Инфинити».

0: реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
1: Джошуа Белл.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ Патриот получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ Патриот получит масштабный рестайлинг. Появятся дизельные двигатели, новая шестиступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и шестиступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Infinity. Пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: дружеской компании. Сегодня ознакомиться с новинками киноискусства, а также посмотреть любимое кино в домашних условиях – дело нехитрое. Но 50 лет назад надо было найти и записать любимый фильм на видеомагнитофон, чтобы потом посмотреть его в любое время. Первые домашние видеомагнитофоны, или видики, как их называли, стала выпускать корпорация Sony. Первые аппараты были дорогостоящими, созданы для бизнеса и учетных центров, но уже подходили для домашних условий. Видео записывали на магнитную пленку, которая вмещала 45 минут записи. Презентация первого домашнего видеомагнитофона состоялась 7 июня 1965 года, поэтому сегодня есть повод отметить день рождения этого чуда домашней техники.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 12 часов.
1: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыкальный портал Top Hit и Тимур Родригес представляют самые лучшие треки

Друзья, всем привет! В эфире Топ Хит Чарт и его ведущий Тимур Родригес. На календаре лето, это значит, что мы можем подвести музыкальные итоги весны и послушать новые летние хиты. А открывает наш хит-парад молодая певица Кая, которая в мае влетела во все чарты радио и интернета с кавером на хит Игоря Саруханова «Желаю тебе». Трек уже собрал под сотню тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. Итогом стали концерты Каи по всей стране и даже выступление на Топ Хит Лайв 20 мая. Ну и прямо сейчас встречайте Каю в нашем эфире.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, на смену Кае с ее наилучшими пожеланиями в наш эфир приходят два парня – Миша и Ваня Заситкевичи, группа «Добро» и мои коллеги по чарту. В мае они представили свой новый трек «Море, привет». Несмотря на свою молодость, этот хит уже играет на сотни радиостанций и набрал более 50 тысяч эфиров. И, конечно, я не мог не включить эту песню в наш хит-парад. Встречайте «Добро» и «Море, привет».
0: 14.

0: Тимуром Родригесом.
1: И следом сразу у нас появляется группа «Тестостерон» с абсолютно новым хитом «Катерина». Премьера этого трека состоялась на концерте «Топ Хит Лайв» 20 мая. Трек собрал фантастический отклик в группе «Топ Хит ВК», и сегодня он добрался и до нашего хит-парада. Встречайте!
0: 3-0.

Друзья, привет всем, кто присоединился к нам только что. С вами Тимур Родригес и программа Top Hit Chart, в которой мы подводим музыкальные итоги апреля и слушаем совсем новые хиты. Когда я представлял «Тестостерон» и «Екатерину», я не случайно упомянул голосование в ВК. Именно по результатам вашего голосования в группе Top Hit в ВК многие треки попадают в наш чарт. Поэтому не стесняйтесь заходить в ВК и лайкать понравившиеся хиты. Для нас, артистов, ваши голоса очень важны. И сейчас я хочу представить вам песни, набравшие больше всего голосов в ВК этой весной. Место тысячи.

0: не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. 8-910-723-13-83.
5: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
8: Лучшие хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Тимуром Родригесом.
9: Друзья, в апреле и в мае в чартах отметилась новая работа композитора и продюсера Алексея Романова, которая называется «Малахит». За два месяца ротации этот хит группы «Винтаж» прозвучал в эфире более 120 тысяч раз, и сегодня с удовольствием включаю его в наш итоговый трек-лист. Встречайте! 12.

0: Тимуром Родригесом.
1: Друзья, у нас на очереди новинка от ребят, которые уже много лет пишут только топ-хиты. Я имею в виду творчество Димы Филатова и Леши Осокина, которых мы все знаем как Филатова и Кереса. Их новый трек «Среди счастливых людей» за считанные дни залетел в российский радиочарт и с каждым днем набирает обороты. Встречайте Филатов и Керес «Среди счастливых людей».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Горячую десятку нашего хит-парада сегодня открывает Зиверт с треком, который называется «Газ». Это первый сольный хит Юли в этом году. Он набрал сотню тысяч эфиров, но пока не дотягивает до успеха трека «Банк», который Зиверт выпустила с рэпером Айс Гергертом. В любом случае, Зиверт и Мари Краймбрери – главные претендентки на трон поп-принцесс 2026 года. Кто победит, узнаем в ноябре. Ну а пока встречайте Зиверт и ее «Газ» в топ-хит-чарте.

0: Михаилом Родригесом.
1: На 9-м месте у нас сегодня Мот и его суперхит «Намек на нас». В одной из прошлых программ я уже говорил, что Матвей быстро продвигается вверх в российском исполнительском чарте, и по данным топ-хит, в 2026 году войдет в пятерку исполнителей, чьи треки чаще всего звучат на радио в России. Об этом нам говорят 300 тысяч эфиров трека «Намек на нас» и небывалый взлет хита «Шаде», к записи которого Матвей приложил руку. К «Шаде» мы еще сегодня вернемся, но пока встречайте «Намек на нас».

0: Молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, в эфире «Топ Хит Чарт», который для вас сегодня веду я, Тимур Родригес. Как всегда, мы не можем обойти вниманием новые треки молодых артистов. Это песни, которые еще не попали в чарты, но отлично протестировались на «Топ Хит» и привлекли внимание радиостанций. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависят судьбы новых песен и, конечно, их исполнителей. Поехали!

0: Друзья, мы возвращаемся к звездным хитам этой весны, и я хочу отметить майскую премьеру группы «Моя Мишель», которая выпустила хит «На малиновой луне». Это первая новинка группы в этом году, и несмотря на то, что песня всего месяц в эфире, у нее уже 1500 эфиров, и не исключено, что по итогам года этот трек будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Так это или нет, мы узнаем 26 ноября, когда в Москве состоится церемония вручения музыкальных наград «Топ Хит Music Awards». Ну а прямо сейчас «Моя Мишель» на «Малиновой луне» играет в нашем хит-параде.
1: Восьмое место.

0: нужно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяются Анна Асти и Дима Билан с хитом под названием «Эпилог». Несмотря на такое фатальное название, «Эпилог» Ани и Димы покоряет чарты с небывалой скоростью. Трек ротирует уже 150 радиостанций, и он имеет серьезные шансы по итогам этого года стать одной из лучших коллабораций. Встречайте «Эпилог» в топ-хит-чарте. И не переключайтесь, наши главные хиты еще впереди.
0: Седьмое.

0: Тимуром Родригесом.
1: Юлия Зиверт и Георгий Гергерт с осени прошлого года остаются в топе чартов со своим «Банком». «Банк» продолжает активно звучать в эфире, собирать миллионы стримов в интернете и всерьез претендует на звание главного хита 26-го года. И мне ничего не остается, как снова включить этот суперхит в трек нашего чарта.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами в эфире Тимур Родригес и лучшие хиты радио и интернета. И прямо сейчас ко мне присоединяется Ваня Дмитриенко с эксклюзивной премьерой своего нового трека, который называется «След». Сегодня Иван уверенно входит в пятерку звезд российского музыкального интернета. Впрочем, радио тоже не отстает в любви к Ване. Давайте поддержим артиста и буквально залайкаем его след везде, где только его увидим и услышим.
0: Пятое.

0: Настоящая сила рекламы проявляется в долгосрочном влиянии на лояльность клиентов.
1: Карл Дженкинс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июня Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
9: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
10: Друзья, след Вани Дмитриенко не единственная звездная премьера. Прямо сейчас мы услышим нарезку из самых ярких звездных новых хитов. Встречайте! Любочка, Holy Flame.

Одним из самых заметных событий этой весны стало возвращение в эфир «Елки». В середине апреля Лиза представила свой новый трек «Проще». В одном из прошлых выпусков нашего чарта я заметил, что новые треки «Елки» стабильно набирали по 100 тысяч эфиров и останавливались. И сегодня я с радостью могу сказать, что у Лизы получилось разорвать этот круг, и ее трек собрал уже более 200 тысяч эфиров. Встречайте хит этой весны, этого лета и, я надеюсь, всего 2026 года. «Елка, проще».

0: Чарт с Тимуром Родригесом. Тройка лидеров этой недели.
1: Друзья, наш бронзовый участник Владислав Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом Holy Flame. Его трек «Тону» всю весну играл в эфире и звучал в интернете, и на сегодняшний день входит в топ-5 треков не только весны, но и всего 2026 года. Осталось дождаться

0: Хит-чарт с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, серебро сегодня уходит Мари Краймбрери и ее хиту «Давай не ждать». Этот трек с момента своего релиза в начале апреля прозвучал на радио более 400 тысяч раз. А Мари Краймбрери на сегодня – главный претендент на титул самой популярной исполнительницы на радио в 2026 году. Тем не менее, трек Марины сегодня только второй. И как только мы его послушаем, я оглашу название хита, который сегодня забирает золото. Не переключайтесь.
0: Второе.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Тимуром Родригесом.
1: Друзья, с вами Тимур Родригес, и я сегодня отдаю золото супер коллаборации Мота, Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом Бай.
2: Смоленской области 13:00.

протягивал вверх я прям молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь.

0: Эффективная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити» за твою победу!

0: рассказать правду о товаре так убедительно, чтобы никто не сомневался в покупке.
1: Виктор Папаник.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная, шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
7: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
8: Радиостанция Инфинити.

0: Новости спорта.
1: Открытый чемпионат Франции по теннису в женском одиночном разряде завершился победой Миры Андреевой. 19-летняя российская теннисистка обыграла со счетом 6-3, 6-2 представительницу Польши Майю Хвалинскую, которая занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге. Это первый турнир большого шлема, который Мира выиграла в своей карьере. Кстати, последний раз в женском одиночном разряде на Ролан-Гаррос выигрывала российская теннисистка 12 лет назад. Тогда Мария Шарапова обыграла румынку Симону Халеп. И юниорский Ролан-Гаррос выиграла пока еще представительница России Алиса Октябрева. Обыграла китаянку Синжань Сунь со счетом 6-2, 6-1. Алисе 17 лет, она живет в Чехии и в скором времени получит гражданство этой страны. Российский вратарь Тампа Андрей Василевский получил престижный приз «Визина Трофи», награду, которую вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Второе место занял еще один россиянин Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс, третий американец Джереми Свейман, выступающий за Бостон. Что касается Василевского, то он уже раз был обладателем «Визина Трофи». Это было в 2019 году. Андрей – двукратный победитель Кубка Стэнли. В составе сборной России он выигрывал чемпионат мира в 2014 году. Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов стал бронзовым призером чемпионата Азии, который прошел в Улан-Баторе. Спортсмен набрал 7 очков из 9 возможных. Столько же у еще одного российского шахматиста Савы Витохина, который стал четвертым на этом турнире. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевку на Кубок мира. 10-е место занял 11-летний российский уникум Роман Шакджиев, который набрал 6 очков. Он стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Склеров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге. Александрова и Никита Склеров добыли золото в произвольной программе смешанных дуэтов, а Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. И в заключение выпуска о регби. Чемпионы страны из клуба «Стрела Акбар» с минимальным преимуществом в гостях обыграли пензенский «Локомотив» 14-12. Команда из Казани в первых четырех турах трижды выиграла и один раз проиграла. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Infinity. Каждый приемник.

0: реклама та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр, 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-62.

Все мы любим смотреть кино и часто устраиваем просмотры любимых фильмов дома на уютном диване в дружеской компании. Сегодня ознакомиться с новинками киноискусства, а также посмотреть любимое кино в домашних условиях – дело нехитрое. Но 50 лет назад надо было найти и записать любимый фильм на видеомагнитофон, чтобы потом посмотреть его в любое время. Первые домашние видеомагнитофоны, или видики, как их называли, стала выпускать корпорация Sony. Первые аппараты были дорогостоящими, созданы для бизнеса и учетных центров, но уже подходили для домашних условий. Видео записывали на магнитную пленку, которая вмещала 45 минут записи. Презентация первого домашнего видеомагнитофона состоялась 7 июня 1965 года, поэтому сегодня есть повод отметить день рождения этого чуда домашней техники.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ Патриот получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ Патриот получит масштабный рестайлинг. Появится дизельный двигатель, новая шестиступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и шестиступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: А вам я советую, очень советую, явиться ко мне, как говорят, с вещами.
1: Деточкин не брал себе денег. Он хоть и вор, но бескорыстный, честный человек.
2: Оставьте, ради бога.
1: Оставьте, перерыв.
3: Радио «Инфинити».

0: нынешний покупатель избалован выбором. А значит, в вашей рекламе важна каждая деталь.
1: Виктор Ерофеев.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83.
5: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: «Радио Инфинити».

0: Придумайте оригинальную идею и сделайте ее понятной каждому. Вот секрет успеха.
1: Александр Пушкин.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей-работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: А в этот день события, ставшие историей.
9: Ежегодно 7 июня, начиная с 2015 года, в России отмечается День краудфандинга. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов, сайт planeta.ru. Краудфандинг от английского «толпа» и «финансирование» — это народное финансирование или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги, как правило, через интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно перевести как «с миру по нитке». Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, в современном обществе бывают совершенно разные. Реализация какого-либо продукта, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков, финансирование стартап-компаний, малого предпринимательства, правительства, частного бизнеса, политических компаний и многое другое. Можно сказать, что краудфандинг – это один из современных способов привлечения финансовых средств. И сегодня это действительно работающая модель, успех которой уже подтвержден конкретными примерами. Ведь для предпринимателей он стал реальной альтернативой в деле привлечения денег для своего нового или действующего бизнеса, а также для финансирования новых продуктов или услуг. Схема получения средств состоит в объединении различных сумм от большого количества людей. Будь то вклад размером 100 рублей или же более 1 миллиона.
10: 7 июня 1632 года в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал. Мавзолей Тадж-Махал был заложен в Агре, тогдашней столице Индийской империи Великих Моголов, в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах-Джахан, с юностью увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем до нас дошло имя главного архитектора, мусульманина Устад Иссы. В работе принимало участие более 20 тысяч человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам Тадж-Махал стоит на западной стороне комплекса, на берегу реки Джамуны. Парк делится на 4 равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждая из них, в свою очередь, делится еще на 4 части более узкими каналами.
8: А в этот день события, ставшие историей.
1: Infinity.

0: ваш товар должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июня Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: сказал, что надо бросить песни на войне?
1: Пусть любое сердце просит музыки вдвойне.
2: Песня на войне.
3: Добрый день, дорогие друзья. Это проект «Песня на войне». Меня зовут Андрей Бороздин. В 1985 году режиссер Элем Климов снял фильм «Иди и смотри». На мой взгляд, это один из самых сильных фильмов о войне. Тем, кто его видел, объяснять нечего. Те же, кто не видел, посмотрите непременно. Открывает выпуск песня «Здесь раньше была деревня» на стихи Сергея Калмыкова из Пензы. Аранжировка и сведения Александра Ляховского из Воронежа исполнил песню его земляк Владимир Гунькин.
4: От пыли шоссейной нити укрыли собой деревья. Плакат, посигналь водитель. Здесь раньше была деревня. Здесь раньше топились печки, братались и привечали. А ныне погрязла вечность смолевки и молочаи. И я надышался слишком свинцовостью той, похоже. Приходит во сне мальчишка,

сырая, где помнит природы лона, как заперли всех в сарае,

Встретился огонь полевкой, и сквозь человечий вереск скулил патефон с издевкой. А девушке словно вереск, пусть проклята будет дата, что грудью своей вскормила зловещую.

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Песня на войне.
1: Раньше выражение «Донбасс порожняк не гонит» употребляли с юмором, но всерьез. Со временем я узнал, что есть в Донецке группа с таким названием, и это меня ничуть не удивило. Сегодня я предлагаю вашему вниманию песню, которая так и называется «Донбасс порожняк не гонит». Написал ее и исполнил Дмитрий Лик.
2: Известная фраза «Донбасс порожняк не гонит», она, знаете, она, конечно, такая хулиганская, бойцовская, но она в душе у людей есть. Там гордые люди живут, поэтому вряд ли удастся решить эту проблему с помощью каких бы то ни было силовых решений.
3: Уголи родной собой, сменим мы на смертный бой. Пробил для донецких час защитить родной Донбасс. Раньше был я сын и брат, а сегодня стал солдат. Время сжать в кулак цевьё, за родное, за свое. Донбасс порожняк не гонит,

0: порожняк не гонит. Донбасс порожняк не гонит.
1: Продолжить нужно непременно чем-то тоже донецким. Лучше, чем группа «Полифония», даже и пытаться не стоит.
2: Привет, друзья, с вами группа «Полифония» из Донецка. В программе «Песня на войне» звучит наше новое произведение «Здесь был город». Здесь

0: Рифма на броне. Нет ничего для нас важней пока, чтоб наш язык не превратился в языка, чтобы врагами не был взят в полон, замучен, лютой смерти предан он. Мы породнились воинской судьбой, он как солдат стал с нами в ратный строй. Мы нашу память общую храним, его на поруганье не дадим, чтоб, победив, он процветал в стране с другими языками наравне, вобрав в себя и драматизм, и боль, надежду славил, веру и любовь. Все это будет после, а пока мы в бой идем за право языка, с собой остаться подлинным навек, покуда дышит русский человек. Александр Кирдан. На поле брани.
1: Рифма на броне.
2: Есть люди, умеющие выразить свой фильм в аллегорической форме, но тот, кому она адресована, все равно поймет посыл. Вот в этом и есть

0: Продолжим эфир трогательной песни Елены Зотовой. Называется она «Письмо любимому».
1: Ты далеко сейчас, мой мальчик. Я не могу тебя обнять. Я не могу тебя увидеть. Мне остается только ждать. И ночью поздней перед сном молюсь я Господу о том, что было там тебе легко, что время как песок текло, что перенес все холода и не замерз там без меня. Люблю тебя я больше жизни, и сколько нужно буду ждать, чтоб снова встретиться, мой милый, и никогда не отпускать.

0: самые эффективные рекламные лозунги просты, понятны и глубоко откладываются в памяти.
1: Фрэнк Лунц.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Кто сказал, что надо бросить песни на войне?
10: После боя сердце просит музыки вдвойне.
11: Песня на войне.
12: Дате 29 сентября посвящена и следующая песня. В принципе, почему, станет понятно из песни Олега Аравина из Усть-Илимска.
13: В холодный день сентября 29 дня, где каждый верил не зря,

0: покупатель еще не осознает свою потребность в этом товаре.
1: Майкл Левин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность — это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20x40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Песня на войне.

Меня зовут Алексей, творческий псевдоним Акостин. Нахожусь в командировке, выполняя служебные задачи в зоне специальной военной операции. Песня написана в 2022 году. Эта песня посвящается всем тем, кто стоит до конца за правду, за идею, за свою родину Россию. Тем, кто отстаивает интересы государства при исполнении служебных обязанностей. Для радио «Крым» песня на войне.

Как только не издеваются над буквой Z те, кому она режет глаза. Дай им волю, они бы ее из алфавита убрали, но это невозможно. Вот и терпят. Продолжает выпуск Святослав Ярый с песней «Наш символ».

0: шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. 8-910-723-13-83.
5: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми. В любое время, в любом месте. За рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: «Радио Инфинити».

0: задача рекламы – сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Инфинити» в каждый приемник.

0: критерий качественной рекламы стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Любой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на «Энтузиастов» 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Марианской области 17 часов.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 8 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый до 12. Давление 743 миллиметра, будет падать. Температура воздуха ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 9 минут, заход в 21 час 21 минуту, долгота дня 17 часов и 12 минут. Во вторник, 9 июня, осадки сохранятся в виде дождей и гроз, днем до плюс 25, в среду до плюс 26, также прошумят дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Маленькие детали делают рекламу уникальной и надолго остаются в сознании аудитории. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19, 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей – зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых – от 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих – от 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды – от 23 500 рублей за смену. Горничных – от 19 500 рублей за смену. Грузчиков – от 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены – 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34.
1: Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
0: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
5: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
6: Новости спорта. Открытый чемпионат Франции по теннису в женском одиночном разряде завершился победой Миры Андреевой. 19-летняя российская теннисистка обыграла со счетом 6-3, 6-2 представительницу Польши Майю Хвалинскую, которая занимает 114-ю строчку в мировом рейтинге. Это первый турнир большого шлема, который Мира выиграла в своей карьере. Кстати, последний раз в женском одиночном разряде на Ролан-Гаррос выигрывала российская теннисистка 12 лет назад. Тогда Мария Шарапова обыграла румынку Симону Халеп. И юниорский Ролан-Гаррос выиграла пока еще представительница России Алиса Октябрева. Обыграла китаянку Синжань Сунь со счетом 6-2, 6-1. Алисе 17 лет, она живет в Чехии и в скором времени получит гражданство этой страны. Российский вратарь Тампы Андрей Василевский получил престижный приз Визина Трофи, награду, которую вручается лучшему голкиперу по итогам регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Второе место занял еще один россиянин Илья Сорокин из Нью-Йорк Айлендерс, третий американец Джереми Свейман, выступающий за Бостон. Что касается Василевского, то он уже раз был обладателем Визина Трофи. Это было в 2019 году. Андрей – двукратный победитель Кубка Стэнли. В составе сборной России он выигрывал чемпионат мира в 2014 году. Российский шахматист Жамсаран Цыдыпов стал бронзовым призером чемпионата Азии, который прошел в Улан-Баторе. Спортсмен набрал 7 очков из 9 возможных. Столько же у еще одного российского шахматиста Савы Витохина, который стал четвертым на этом турнире. Оба спортсмена вошли в пятерку лучших игроков чемпионата Азии и завоевали путевку на Кубок мира. Десятое место занял 11-летний российский уникум Роман Шакджиев, который набрал 6 очков. Он стал самым молодым шахматистом в истории, выполнившим первую норму гроссмейстера. Россияне Анна Данилова, Доминика Александрова и Никита Склеров стали победителями чемпионата Европы по синхронному плаванию среди юношей и девушек в Люксембурге. Александрова и Никита Склеров добыли золото в произвольной программе смешанных дуэтов, а Данилова стала победительницей в сольной произвольной программе. И в заключение выпуска о регби. Чемпионы страны из клуба «Стрела Акбар» с минимальным преимуществом в гостях обыграли пензенский «Локомотив» 14-12. Команда из Казани в первых четырех турах трижды выиграла и один раз проиграла. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
7: Радио Infinity.

0: позиции страсти к своему делу и искреннего интереса к людям.
1: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ Патриот получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ Патриот получит масштабный рестайлинг. Появятся дизельные двигатели, новая шестиступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и шестиступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. We'll be right back.

Все мы любим смотреть кино и часто устраиваем просмотры любимых фильмов дома на уютном диване в дружеской компании. Сегодня ознакомиться с новинками киноискусства, а также посмотреть любимое кино в домашних условиях – дело нехитрое. Но 50 лет назад надо было найти и записать любимый фильм на видеомагнитофон, чтобы потом посмотреть его в любое время. Первые домашние видеомагнитофоны, или видики, как их называли, стала выпускать корпорация Sony. Первые аппараты были дорогостоящими, созданы для бизнеса и учетных центров, но уже подходили для домашних условий. Видео записывали на магнитную пленку, которая вмещала 45 минут записи. Презентация первого домашнего видеомагнитофона состоялась 7 июня 1965 года, поэтому сегодня есть повод отметить день рождения этого чуда домашней техники. Infinity.

0: реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька.
3: Дорогобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхненепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Реклама подобна зеркалу. Она отражает желания потребителя и усиливает привлекательность вашего товара. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
2: Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
1: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы».

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: Ежегодно 7 июня, начиная с 2015 года, в России отмечается День краудфандинга. Дата для праздника выбрана в связи с тем, что именно 7 июня 2012 года официально начал работу один из первых российских краудфандинговых сервисов, сайт planeta.ru. Краудфандинг от английского «толпа» и «финансирование» — это народное финансирование или коллективное сотрудничество людей, которые добровольно жертвуют или вкладывают свои деньги, как правило, через интернет, чтобы оказать финансовую поддержку какому-либо проекту или организации. На русский же манер краудфандинг можно перевести как «с миру по нитке». Цели, для которых средства могут собираться по схеме краудфандинга, в современном обществе бывают совершенно разные. Реализация какого-либо продукта, помощь пострадавшим от стихийных бедствий, любая благотворительная акция, поддержка со стороны болельщиков, финансирование стартап-компаний, малого предпринимательства, частного бизнеса, политических компаний и многое другое. Можно сказать, что краудфандинг – это один из современных способов привлечения финансовых средств. И сегодня это действительно работающая модель, успех которой уже подтвержден конкретными примерами. Ведь для предпринимателей он стал реальной альтернативой в деле привлечения денег для своего нового или действующего бизнеса, а также для финансирования новых продуктов или услуг. Схема получения средств состоит в объединении различных сумм от большого количества людей. Будь то вклад размером 100 рублей или же более 1 миллиона.
2: 7 июня 1632 года в индийской державе Великих Моголов заложен мавзолей Тадж-Махал. Мавзолей Тадж-Махал был заложен в Агре, тогдашней столице Индийской империи Великих Моголов, в честь Мумтаз-Махал, умершей от родов любимой жены императора Шах-Джахана. Строительство продолжалось более 20 лет. Исследователи полагают, что автором проекта этого шедевра мировой архитектуры был сам император Шах-Джахан, с юностью увлекавшийся архитектурой и строительством. Вместе с тем до нас дошло и имя главного архитектора, мусульманина Устад Исы. В работе принимало участие более 20 тысяч человек. Кроме индийских мастеров, в ней участвовали лучшие зодчие, приглашенные из Персии, Турции, Самарканда и даже из Венеции. Тадж-Махал полностью выстроен из белого мрамора. Его архитектурный дизайн основан на арабо-мусульманской концепции абсолютной симметрии, где каждый элемент гармонично вписывается в главную структуру сооружения. Архитектурный ансамбль мавзолея включает также мечеть, гостевой дом и парк. Сам Тадж-Махал стоит на западной стороне комплекса, на берегу реки Джамуны. Парк делится на 4 равные части каналами, пересекающимися в центре, а каждая из них, в свою очередь, делится еще на 4 части более узкими каналами.
0: А в этот день события, ставшие историей. Радио Infinity.

0: пользуете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брэкенхёрст.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк Дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: Погода на Infinity.
1: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В понедельник, 8 июня, ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, возможны грозы. Ветер южно-юго-восточный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый до 12. Давление 743 миллиметра, будет падать. Температура воздуха ночью 12-14, а днем 26-28 градусов тепла. Восход солнца в 4 часа 9 минут, заход в 21 час 21 минуту, долгота дня 17 часов и 12 минут. Во вторник, 9 июня, осадки сохранятся в виде дождей и гроз, днем до плюс 25, в среду до плюс 26, также прошумят дожди и грозы. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова и Ярцево-Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Реклама успешна лишь тогда, когда она обращена непосредственно к сердцу и разуму потребителя.
1: Джеффри Итомер.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
9: Новости спорта. На открытом чемпионате Франции в женском одиночном разряде Мира Андреева, обыграв 6-3, 6-2 польскую теннисистку Майю Хвалинскую, стала самой молодой чемпионкой грунтового шлема с 1992 года. В тот год 18-летняя Моника Селиш добыла свой 3-й подряд титул в Париже. Первый трофей на Ролан-Гаррос американка взяла в 1990 году в возрасте 16 лет. Тренер Андреевой Кончита Мартинес после успеха своей подопечной сказала: «Это был очень долгий путь с большим количеством взлетов и падений. Ей 19 лет, она учится и набирается опыта, но на этом Ролан-Гаррос она была максимально сосредоточена, очень активна, она была открыта к тому, чтобы слушать и делать все необходимое для победы на турнире Большого шлема. Я очень горжусь этой работой», — сказала Мартинес на пресс-конференции в Париже. В Национальной баскетбольной ассоциации впервые в истории баскетболисты Нью-Йорк Никс начали финальную серию с 2 гостевых побед. Несмотря на все старания лидера Сан-Антонио Виктора Вембаньямы, который набрал 29 очков, но Нью-Йорк все равно выиграл с преимуществом всего в 1 очко. Счет встречи 105-104 в пользу Никс, и следующий матч намечен на 9 июня, и пройдет он в Нью-Йорке. Считанные дни остаются до открытия чемпионата мира по футболу, в котором сыграют впервые 48 сборных. Команды проводят последние товарищеские матчи перед Мундиалем. В Чикаго встретились 2 участника предстоящего турнира: сборные США и Германии. Немецкая команда уже на 2-й минуте счет открыла. Отличился Хаверц. Итог 2-1 в пользу Германии, которая сыграет на чемпионате в одной группе с Кюрасао, Кот-д'Ивуаром и Эквадором. У футболистов США в соперниках Парагвай, Австралия и Турция. Из других контрольных встреч обращает на себя внимание победа португальцев 2-1 над Чили, а Швейцария и Австралия сыграли 1-1 в ничью. Главный тренер футбольной сборной Франции Дидье Дешам высказался о перспективах национальной команды на этом чемпионате мира. «Мы не фавориты, но мы едем туда, чтобы всех разгромить. Я не говорю, что мы выше фаворитов. Я говорю, что мы сильнее всех остальных. Мы это сделаем. Все сведется к этому. В любом случае, чтобы добраться до вершины, нам придется победить всех, кто стоит перед нами», – подчеркнул Дешам. У французов стартовый матч 16 июня с Сенегалом, потом игра с Ираком и на закуску с Норвегией. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
4: Радиостанция «Инфинити».

0: рекламе не словам, а ощущениям, которые вызывают образы и смыслы.
1: Гретчен Рубин.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм, всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра, толщиной 0,4, 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы, дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40, толщиной 2 мм, 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков, всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.

0: Смоленской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: тема должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
1: Роджер Браун.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-1383, 8-910-723-1383.
5: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
6: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: в мир фантазий, который открывает двери к реальным покупкам. Реклама.
1: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-9.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Обновленный УАЗ Патриот получит новую мультимедийную систему. В салоне внедорожника появится более крупный 9-дюймовый экран. Сейчас ставят 7-дюймовый. Напомним, осенью УАЗ Патриот получит масштабный рестайлинг. Появятся дизельные двигатели, новая 6-ступенчатая механическая коробка и ряд других доработок. Фотон Тунланд V9 получит новую версию. Пикапы будут оснащать бензиновым двигателем на 245 лошадиных сил. Раньше был доступен только дизельный. Новинка будет интересна тем, кто чаще использует пикап на трассе, чем на тяжелом бездорожье, и тем, кому динамика важнее лишних 1,5 литра на сотню к расходу топлива. ГАЗ представил внедорожную версию «Соболя». Микроавтобус оснастили штатным обвесом. Есть шноркель, лебедка, силовые бамперы, экспедиционный багажник с лестницей, пороги и стальная защита топливного бака. Машина может буксировать прицеп до 1,5 тонн. Под капотом турбодизель и 6-ступенчатая механика. Станет ли машина серийной, пока неизвестно. Если планируете покупку видеорегистратора, вот обзор главных критериев выбора. Во-первых, качество съемки. Чем выше, тем легче рассмотреть номера в случае ДТП. Во-вторых, форм-фактор. Есть классические видеорегистраторы, а есть совмещенные с салонным зеркалом. В-третьих, наличие экрана. У некоторых моделей он есть, другие соединяются со смартфоном. Подробнее в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Инфинити». Время загадывать желание.

я не злю.

0: делает вашу рекламу заметной, способность выделяться на фоне остальных.
1: Татьяна Толстая.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Львой каприз» приглашает. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля – Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк «Лебяжий» в Минске, динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68-71-45 и 22-15-22.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-101.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка.
1: Грамотная реклама воспринимается зрителем интуитивно, словно давно знакомая мелодия.
2: Джошуа Белл.
1: Реклама.
3: Туристическое агентство «Турцентр Сафоново» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафоново. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафоново, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 36 19. 8 991 520 36 19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.

0: развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.
9: Радио Инфинити.

0: вами искренне и честно. И ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
2: «Радио Инфинити».

Ты, словно продолжение меня, предчувствую твои слова губами, дыхание кожи. Я корю себя за то, что может не случиться с нами. Ты врос в мой взгляд, я узнаю тебя в нелепой гонке будничных прохожих. Но этот знак всего лишь западня, жестокий вал, по-моему, похожих. Ты делаешь шаги, ступаю я, но кто подскажет врозь или навстречу? Ты словно продолжение меня, а значит, Бог просил

Угадай же, будешь посмелей? Неужто все погибнет, не начавшись? Неужто мы однажды, повстречавшись, останемся чужими на земле?

все то, что в жизни помешало. Поэтому в пределах головы решительно моей осталось мало. Забвение — грех, но пусть горят мосты. Простите все, с кем память разлучила. Мне сердце берегут для доброты, чтобы

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку.

международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку —

0: Радио Инфинити.
1: По городу промчались свежим ветром, прошлись по улицам веселым волшебством.

Как легко измерить скорость в километрах в час, в морских или обычных милях? Это так легко, так понятно. А как измерить скорость жизни? Какова скорость проживания? 6 чашек кофе в день, 2 похода в кино в месяц, 3 деловых обеда и 1 вечеринка в неделю, 1,5

жестокая ложь каждый час. Двое детей за всю жизнь. Неоконченное образование навсегда. На одну радость два несчастья. Ремонт дома раз в 8 лет. Одна настоящая любовь за всю жизнь. Что считать скоростью? Как понять, быстро живешь или нет? А как понять, что живешь на нейтральной скорости? Два выходных в неделю, месяц отпуска в год. Настоящая радость иногда. Одна душевная травма раз в 1,5 года. Простуда каждую весну. На одного найденного друга один потерянный. Парикмахерская раз в 3 недели. Спортзалы по вторникам и четвергам. Техосмотр машины регулярно. Командировки иногда. Стоматолог один раз в год. Похороны все чаще и чаще. Свадьбы все реже и реже. Веселый Новый год не каждый год. Свежая рубашка. Желаю.

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.